0: крыльдо родини, как ты искал.
1: А флажку прадеда днешней генерации ма вид думислу, не страши ве вещи, страши в промыслу.

дело, нос урода, можем он на крыльба, мученяк и заря. Я как ты на то вспомнил,